0: У меня тут список моей десятки. А тут... Но если...
1: We reveal your secret that you are hidden Russian Kabbalist.
2: Russian roots. Roots? Mm-hmm. Sharashim.